часом дон пришел и Мама Минко Ольчичко хотел бих видеть. Прочь на тихо, что плачешь, а нехто.